0: Товарищ Эрих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Lauter, stärker, fetter. Radio NSW. Wir bringen euch durch den Januar.